послушай и поверь, как и все, все кричат: русский флоу, мой джем, далеко не плейн джейм. Не хватает фейм, бейм, нужно больше. Что-то решают, им просто мешают. Кто-то помешан, он просто замешан.